Хит Арткасти вместе с Артемом Качером в продолжении часа на радиодаче. История о грустном настроении в эти дни у некоторых также имеет место быть. После летнего сезона не всем даются легко и как-то радостно эти первые осенние дни. Особенно школьникам, которые все лето отдыхали. А теперь нужно возвращаться к будильникам и привычным делам. Но не будем сейчас по-больному, да и уже с нами четверг. Еще немного, и с нами будут выходные. А вот уже через короткую паузу ожидаются хиты группы Любэ, Люси Чеботиной, Кристины Арбакайте и многие другие в эфире «Радио Дача».

новинка лета, песня Натальи Подольской и Регины Тодоренко, которая была представлена в нашем эфире в рамках программы «Горячая десятка». Называется «Подруга», конечно. Вопрос о женской дружбе вызывает немало споров, мнения на этот счет полярны, одни считают ее мифом, другие — реальностью, а третьи полагают, что она существует, но имеет свои особенности. Ну и подобные темы также рождают вот такие прекрасные музыкальные произведения, которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем песни группы «Руки вверх», Натальи Гордиенко и других любимых артистов «Радио Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Тема любви – одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и в самые разные случаи. А еще в период дачного сезона и финала рабочей недели у многих возникает еще одна тема – где найти самый вкусный шашлык и с кем его приготовить. Ну и где, собственно, провести свой отдых. Дома сидеть точно нет никакого желания. Пока что на улице довольно-таки хорошая погода. Мы всем желаем удачного дня. И сейчас, для тех, кто не спит, на очереди у нас хиты Елены Ваенги, Анатолия Цоя, Дмитрия Маликова и многие другие. Услышим их через короткую паузу.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.
7: А я

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из Курска. Хочу передать привет своей жене. Ее зовут Людмила. Это самое прекрасное создание на этой планете. Хочу заказать для нее песню Диму Билана «Я люблю тебя». Спасибо большое, радио «Дача». Успехов и удачи.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

нами лишь первые дни осени, рабочая неделя плавно продвигается, не так, конечно, быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, завтра уже пятница, что уже само по себе звучит классно. А когда еще и такие хиты в эфире, радиодача, хорошее настроение гарантировано. Стоит отметить, вы также можете заказывать свои любимые песни в рубрике «Удачный момент». Она в финале часом, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты Андрея Державина, групп «Витинс», «А-студио» и многие другие. Всем доброй ночи!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Пару недель назад в нашем эфире свою новую совместную работу представили два потрясающих артиста – Денис Майданов и Татьяна Буланова. Кстати, Татьяна прошлым летом установила невероятный рекорд, который официально внесен в Книгу рекордов России. Она стала абсолютным лидером по количеству дуэтов, записав 114 совместных треков. И вот в эту богатую копилку добавился еще один потенциальный хит – песня «Москва, Санкт-Петербург». Через короткую паузу услышим еще одну новинку Михаила Шуфутинского. Также послушаем хит группы «Иванушек Интернешнл» и многие другие.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

0: Эта осень дарит нам такие прекрасные трогательные мелодии. Вспомнили песню Валентины Толкуновой. У каждого из нас это время года ассоциируется с разными песнями. Список здесь большой, поэтому не станем вспоминать и перечислять их. Все они есть в нашем эфире, поэтому слушаем, наслаждаемся прекрасной атмосферой осени. Ну и не забываем о возможности заказывать их в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А еще через короткую паузу послушаем хиты Алены Апиной, Валерии Стаса Пьехи и других любимых артистов. Через короткую паузу на радио «Удача» 30 минут только музыки.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «#2023» и узнавайте подробности. «#2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «#2023». «#2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я из Пензенской области. Хочу передать привет своему мужу Евгению и поставить для него песню «Любимый человек». Женя, люблю тебя. Спасибо, радио «Дача».

«Нарисуй мне небо», хит «Ёлки» этим утром на радиодаче. И сейчас, конечно, хотелось бы нарисовать календарь, в котором уже наступили выходные. Но наша реальность близка к идеалу, уже встречаем четверг. Это не может нас не радовать. Подробнее о наступившем дне расскажем чуть позже в рубрике «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов в 6.30 по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем хиты группы «Нана», Зайнаб Махаевой, группы «Рефлекс» и других любимых артистов радиодачи.

0: Радио «Дача».
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим. И не заплачут небеса.
1: Любовь рождает чудеса. Романтичный трек от Вована этим утром на Радио Дача. И главное чудо этого утра в то, что сегодня уже четверг, а значит выходные совсем близко. Любовь согревает нас этой осенью, ну а мы продолжаем настраиваться на отличный день. Какие еще чудеса приготовили для нас звезды, мы узнаем в следующем часе. А пока что продолжаем этим утром слушать такие замечательные песни. Через короткую паузу услышим хиты группы «Дискотека Авария», Жени Белоусова, Влада Топалова и Регина Тодоренко и многие другие.

0: хит группы «Дискотека Авария» в финале часа на Радио Дача. И хотя на календаре уже 3 сентября, небо за окном становится по-осеннему прохладным, а эта песня нам всегда дарит летнее тепло. Мы встречаем четверг с отличным настроением. Причина, конечно, ближайшие выходные, до которых осталось совсем немного. И здесь стоит отметить, завершим трудовые будни мы в компании ярких хитов программы «Диско Дача». Наш танцевальный трехчасовой марафон начнется завтра в 20:00 по московскому времени. Ну а в ближайшие минуты мы услышим хиты группы «Гости из будущего», «Иракли», «Ярослава Сумишевского» и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30. По выходным в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на Радио Дача.
3: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните «Звездочка-2023». И узнаете, как это сделать. «Звездочка-2023». В составе «Арсил Артра» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните «Звездочка-2023». Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. «Звездочка-2023». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемые радио «Дача». Меня зовут Зинаида, город Реутов. Хочу поздравить свою подружку Танечку и пожелать ей самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, для нас песню «Ах, женщины». Спасибо, дорогой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Рассказывать о любви можно часами, приводить примеры, вспоминая крепкие отношения, а также проявлять свои чувства в нашем эфире. Можно передать привет второй половине, пожелать доброго утра в рубрике «Удачный момент». А на финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Мы ждем звонков, ну и через короткую паузу слушаем хиты Татьяны Куртуковой, группы «Руки вверх», Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и многие другие уже скоро в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Гороскоп на радио «Дача».
1: Время обратиться к звездам, узнать гороскоп на сегодняшний день. Четверг может оказаться днем непростых переговоров. Львам, скорпионам, козерогам придется отстаивать свою позицию. Но повышать голос совершенно не обязательно. Чем спокойнее будут ваши аргументы, тем серьезнее к ним отнесутся. Близнецам, ракам и стрельцам стоит внимательно относиться к чужим обещаниям. Человек может искренне хотеть помочь, но не рассчитать собственные возможности. Поэтому важные договоренности лучше зафиксировать письменно. Тельцы, весы и рыбы смогут удачно решить вопрос, связанный с домом. Покупка, небольшой ремонт, перестановка или распределение семейных обязанностей – все это сегодня пойдет легче, если заранее договориться о деталях. А вот Товны, Девы и Водолеи могут почувствовать раздражение от однообразной работы. Сделайте перерыв и переключитесь хотя бы на час. После смены занятий привычная задача может неожиданно решиться гораздо быстрее. Радио «Дача» желает всем удачного дня!

0: Утро мы проводим в компании любимых хитов, с нами уже четверг, а значит, долгожданные выходные совсем близко. Впереди отдых, встречи с друзьями, родными. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Михаила Шуфутинского, Настасьи Самбурской и многие другие.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было прежде, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел день.

0: Когда еще может быть актуальный хит Михаила Шуфутинского 3 сентября, как не сегодня, в третий день осени на радио «Дача». И ведь уверен, что многие из вас уже об этом успели подумать. Ну и можно безоговорочно сказать, что эта песня самая главная в сентябре. Ни одно 3 сентября, пожалуй, не прошло без народного хита. Что-то мне подсказывает, что еще успеем услышать эту песню в течение дня. А вот через короткую паузу нас ждут хиты Олег Газманова, Натали, Татьяны Булановой и многие другие. Совсем скоро на радиодаче 30 минут только музыки.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.
5: А я

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23. +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Доброе утро, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Передаю пламенный привет всем своим родным и близким и заказываю песню «А на даче, а на даче». Всем радиослушателям классного настроения. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

Лирика от Филатова и Кэрос и Маши в эфире радиодачи. И сейчас этим утром за нашим окном, ну, тоже осенняя лирика на календаре. 3 сентября, начало осени, вовсю заставляет понять, что осень уже с нами. Но мы не грустим. Мы встречаем этот четверг с отличным настроением, ведь впереди новый день, а выходные уже на горизонте.

0: видите. Желаем всем легкого, продуктивного дня в компании «Радио Дача». Здесь у нас в любую погоду только любимые песни. Например, уже через короткую паузу послушаем хиты группы «Браво», Стаса Михайлова, Кристины Орбакайте и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: календарь на радио «Дача».
1: Сегодня 21-й день лунного цикла. Пришло время активности, неукротимого движения вперед. Сегодня день проявления храбрости. Эти сутки очень благоприятны для устройства на новую работу. Весьма продуктивным окажется коллективный труд, совместное решение вопросов и составление планов. Не пропустите шанс получить сегодня любопытные предложения. Сегодня особенный день для людей творчества и искусства. Он подходит для проведения творческих вечеров, концертов, а также выставок.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Хит-группа «Студио» в продолжении часа на радио «Дача». Она не виновата, как и наступившая осень за окном. Да, на календаре уже 3 сентября, время летит, но давайте не будем винить погоду в легкой грусти. Осень не виновата, что пришла вовремя. Она просто дарит нам повод включить хорошую музыку и согреваться теплыми воспоминаниями. Главное — найти свободное время для этого. Желаем всем доброго утра. Через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Алены Апиной, Эдгара и Рады Рай, Игоря Николаева и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: можно на время отложить. С нами уже утро четверга. Многие просыпаются, некоторые вовсе уже в пути на работу или учебу. Вам пожелаем поскорее добраться, ну и также легко провести сегодняшний день. Радует, что уже четверг и выходные уже не за горами. Но не станем забегать вперед, максимум в ближайшие минуты. А здесь мы услышим хиты Ирины Салтыковой, Мистера Кредо, Кати Лель и многие другие. На этом у меня все. Далее в эфире мой коллега Андрей Фролов. А мне пора домой. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброго утра.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
5: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
8: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: ты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кудидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Таисия. Хочу передать привет моим детям Софии, Яне, Арсению и маленькой Витуське. Моей маме, также тете Лиде, Льву, Дмитрию, Анастасии. И хочу заказать песню «Джоник». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Казахстан вводит платное разрешение на въезд. Пропускная система на границе с Россией заработала в тестовом режиме в конце августа и станет обязательной с 30 ноября. Один въезд в республику будет стоить 3900 тенге. Это чуть более 700 рублей. В Минпросвещении страны обозначили продолжительность школьного дня. Начинать уроки можно не раньше 8 утра, а основные занятия должны заканчиваться не позднее 19:00. Калуга готова к приходу холодов. 130 городских котельных успешно прошли проверку, так же, как и 46 теплоцентралей. Что касается теплосетей, то обследованы 98% трубопроводов. Завершить диагностику оставшихся коммуникаций планируется до конца недели. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 75 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 60 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясно до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Винтаж про Рому Романа спела только что. Это группа, и, естественно, не только людям с таким именем. Я желаю доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Непременно ваши любимые, самые хитовые композиции от лучших отечественных исполнителей продолжатся. Но это все случится через короткую паузу. Зато стоит подождать. Там подоспеет Андрей Державин, Михаил Шафутинский и также астрологи расскажут, что нам звезды сулят на сегодня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 3 сентября, четверг. Он может оказаться днем непростых переговоров. Львам, скорпионам и козерогам придется отстаивать свою позицию, но повышать голос совершенно не обязательно. Чем спокойнее будут ваши аргументы, тем серьезнее к ним отнесутся. Близнецам, ракам и стрельцам стоит внимательно относиться к чужим обещаниям. Человек может искренне хотеть помочь, но не рассчитать собственные возможности, поэтому важные договоренности лучше зафиксировать письменно. Тельцы, весы и рыбы смогут удачно решить вопрос, связанный с домом. Покупка, небольшой ремонт, перестановка или распределение семейных обязанностей – все это сегодня пойдет легче, если заранее договориться о деталях. Овны, девы и водолеи могут почувствовать раздражение от однообразной работы. Сделать перерыв и переключиться хотя бы на час будет полезно. После смены занятия привычная задача может неожиданно решиться гораздо быстрее.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Скучать не стоит, потому что оно же считается унынием, а это один из страшнейших грехов, если вы помните. Допускать его не стоит, и мы буквально спасаем вас от гиены огненной здесь на радио «Дача». Присоединяйтесь, делаем это благодаря самым хитовым вещицам в исполнении только лучших отечественных исполнителей. И, конечно же, будем делать это дальше. Всем желаю доброго утра, отличного настроения и только позитивного мышления. Через несколько минут услышим дуэт Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. Также подоспеет Юлия Михальчик и Евгений Осин. И, конечно же, помните, что всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне, доля.
3: Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
6: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, бережно храня нашу любовь.

0: вздорная, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.
2: Что-то

0: осень золотая от Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. Ну а золотой дождь буквально будет проходить 26 сентября на Лайф-арене в Москве, когда радио «Удача» будет отвечать 20 лет в эфире. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» пройдет именно там. И в это время на сцене окажутся Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс и многие-многие другие. Билеты на сайте уже доступны. Сайт называется удачныепесни.рф. Там же все подробности, возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
11: Что?
10: А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: «Удачные песни».
12: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
13: Олег Газманов.
12: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
13: Полина Гагарина.
12: И многие другие звезды радио «Удача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
16: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
18: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
11: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Доброе утро, радио «Дача». Хочу от всей души поздравить сегодняшнюю именинницу Даниэлу Наумову с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, благополучия, веселого настроения и всех своих жизненных благ. Спасибо вам огромное, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые из них вернулись к работе без ремонта. Вместе с тем наша страна продолжает закупать за рубежом бензин, дизель и авиакеросин. Александр Новак пояснил, импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Напомню, ранее Кабинет министров разрешил продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Банки и микрофинансовые организации начали передавать судебным приставам информацию о задолженностях. Как пишет «Известия», первый отчет участники рынка должны сдать в апреле следующего года. Он охватит данные за 2026, в том числе количество клиентов с просрочкой, случаи привлечения коллекторов и жалобы на незаконные действия. Нововведение сделает процесс взыскания более прозрачным. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на Радио Дача для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова.
0: Прямо сейчас

0: Какая-то грустная история, его не любит глупая девочка, а он без нее не может прожить и дня. Видимо, сильно не хватает сумасбродства, очень спокойно живется и становится уже скучновато. Мы вам заскучать не дадим здесь на Радио Дача. Будем радовать только лучшими и хитовыми музыкальными работами от любимых отечественных исполнителей и, конечно же, горячими новинками. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю бодрого и доброго утра. Оставайтесь с нами, и тогда день начнется как следует.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: День рождения бюстгальтера отмечается 3 сентября. В этот день был получен сертификат на изобретение, который придумала женщина по имени Мэри Фелпс Джейкобс, потому что устала от жестких корсетов. Сегодня девушки и от бюстгальтеров тоже устали. Жаль, что их отсутствие никак не запатентовать. В общем, девчонки, отмечаем еще один маленький шажок к вашей свободе.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Это все и про вашу любимую радиостанцию. С нами жизнь яркая, прекрасная, ночи жаркие. Благодарим Тони за эти строки. А вы можете отплатить, кстати, любимому исполнителю. Именно таким образом формируется наш хит-парад «Горячая десятка». Заказывайте чаще в рубрике «Удачный момент», который уже очень скоро.
1: Реклама. Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация о организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Взять кота на дачу?
4: С защитой «Инспектор» можно.
3: Целовать кота в нос?
4: С «Инспектор» можно.
3: Ходить с ним в гости к соседям?
4: С «Инспектор» можно. Капли и таблетки «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
5: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Расскажи мне, доля. Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дня это кофе и, конечно, бодрящая музыка, ваши любимые хиты и новинки от обожаемых отечественных исполнителей здесь на Радио Дача. Как всегда, желаю всем доброго утра и легкого подъема, очередной рабочий на старте, ну и, конечно же, заряженные свежие в плейлисте музыкальные работы. Очень скоро услышим через короткую паузу дуэт Анны Семенович и Вована. Оставайтесь рядышком. Далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Эй, моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания.
1: Музыка.
8: Консультация специалиста.
1: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
10: Ай я

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей, Оренбург. Всем здоровья, счастья, любви, чтобы в каждой семье был мир и благополучие. Оставьте для всех радиослушателей Алену Апину, «Электричка». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости.
9: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Казахстан вводит платные разрешения на въезд. Пропускная система на границе с Россией заработала в тестовом режиме в конце августа и станет обязательной с 30 ноября. Один въезд в республику будет стоить 3900 тенге. Это чуть более 700 рублей. В Минпросвещении страны обозначили продолжительность школьного дня. Начинать уроки можно не раньше 8 утра, а основные занятия должны заканчиваться не позднее 19.00. Калуга готова к приходу холодов. 130 городских котельных успешно прошли проверку, так же, как и 46 теплоцентралей. Что касается теплосетей, то обследованы 98% трубопроводов. Завершить диагностику оставшихся коммуникаций планируется до конца недели. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 75 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 60 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясно до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Мы будем.

Покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: чтобы сберечь свою душу и сердце, может только сам человек просить на аутсорс такую услугу. Немного странно. Будьте ответственны за свою судьбу, друзья. Всем желаю удачи в этот рабочий. Всем успехов, отличного настроения, сил и энергии, конечно же. А она непременно будет, если останетесь рядышком с Радио Дача. Здесь только лучшие ваши любимые хиты от самых известных отечественных исполнителей. Через пару минут появится в ваших динамиках Наташа Королева, также Елена Терлеева и дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоун с летней новинкой «Стамбул».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня до...

0: Дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: Песня, конечно, в свое время подпортила, думаю, продажи цветочным магазинам. Вряд ли кто-то хотел, чтобы его девушка неправильно считала намек. Но, откровенно говоря, лично я считаю приметы пережитком прошлого. Единственное, которое работает, это начинать день вместе с радио «Дач». Тогда ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей поднимут настроение и сделают все как нужно. Всем желаю отличного четверга. Совсем скоро завершение рабочей недели. Держитесь, мы поможем в этом своим шикарным плейлистом. Через пару минут услышим группу «Непара», комбинацию, а также подоспеет Сергей Ростов.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: знакомые ритмы, согласитесь, и только под такие можно начинать свой день, а также продолжать и даже подводить к концу дачный сезон. Как раз для таких людей с самого утра в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 есть дачный плейлист, специальный, эксклюзивный и интерактивный на телеканале Муз-ТВ. Включайте и наслаждайтесь шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения. А также узнавайте полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.
9: Дети

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
5: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
6: Не может быть, здесь все монстры!
4: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет с Краснодарского края, Москву, своим родителям, своей сестре, своим братьям, своему лучшему другу Мише. И хочу заказать песню «По студию улетаю». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В Москве 11.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал не допустить переохлаждения экономики России. По словам президента, главной задачей сейчас является создание условий для частных инвестиций. Он подчеркнул, что властям необходимо рационально расходовать средства бюджета и расставлять приоритеты. Кроме того, глава государства сообщил, что на Дальнем Востоке с начала будущего года должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников. Это нужно для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере и в государственном управлении. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату пенсионных накоплений в следующем году. Ее средний размер превысит 119 тысяч рублей. Это следует из данных федерального бюджета. Отмечу, пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 годы, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Россиянам мешает заводить детей жилищный вопрос. Он остается в пятерке самых главных факторов и опережает даже денежные выплаты. Об этом сообщили в Министерстве труда, добавив, что недостаточность жилищных условий назвали препятствием для рождения детей около 20% женщин и почти столько же мужчин. Чуть меньшее количество указало, что завести детей им мешает ипотека. Среди других желательных для деторождения условий россияне отмечали уверенность в завтрашнем дне, стабильный доход и развитие территории, где живет семья. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: Почти у всех взрослых людей в голове присутствует ерунда в той или иной степени, просто кому-то за это платят, а кому-то нет. Поверьте моему опыту, иногда опасно делать профессией то, что называется нести чушь в массы. Так что каждому свое, все профессии нужны, все профессии важны, знаем мы с детства. И продолжу делать свое дело, радовать вас только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей, благо сделать это легко, плейлист позволяет. Через пару минут в ваших динамиках появятся Валерий Сюткин, Денис Клявер, а также Татьяна Буланова.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до плюс 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Сильно похоже на список дел на выходные. Люблю, куплю, поедем. Пока терпим, сидим и трудимся. Друзья, конечно же, легче всего это делать, когда есть соответствующее музыкальное сопровождение. Найти его легко. Главное — настроиться на нужную волну радио «Дача». Естественно, через короткую паузу в ваших динамиках окажутся Максим, а также Эдита Пьеха и Люся Чеботина с новинкой под названием «Горгона».

0: Нежность от Максим прямо сейчас в ваших динамиках. Свои чувства, те или иные, вы можете выразить традиционно в нашей программе, которая создана специально для этого. Называется «Удачный час» с 12 до 13.00 проходит. То есть очень скоро стартуем. Уже начинаю потихоньку принимать ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555, а также в текстовом формате в мессенджере Макс и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, жду.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
3: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
2: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
10: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
9: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своему мужу Ларионову Михаилу, своим детям Даше, Маше. И хочу заказать песню группы «Божья коровка». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукасат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на «Радио Дача». В студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Южнокорейская вона по итогам августа укрепила свои позиции на валютном рынке. По отношению к доллару ее курс вырос почти на 3,5%, следует из биржевых котировок. А вот курс рубля вернулся к более комфортным для российской экономики показателям, снизившись почти на 7%. Российские маркетплейсы начали принимать цифровые рубли. Электронные деньги дополняют наличную и безналичную формы оплаты. С 1 сентября цифровой кошелек можно открыть в дюжине крупнейших банков. Более 50 тысяч калужан примут участие в дистанционном голосовании в сентябре. Также продолжается прием заявлений о голосовании по месту нахождения. На данный момент о своем намерении проголосовать по месту пребывания сообщили около 1000 жителей региона. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 75 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 60 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Удачный час.
10: И действительно, самым удачливым получится дозвониться сюда к нам по номеру в Москве 8495-995-2555, потому что обычно с 12 до 13 наш студийный телефон раскален до красна, потому что именно таким образом...

делать музыкальные заявки, набирайте наши циферки, буду стараться принять все, а также зачитываю ваши текстовые послания для родных, коллег и близких из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Здесь уже поздравления оставили для Натальи Микрюковой. Ты умеешь делать мир светлее одним своим присутствием. Пусть сбываются все мечты, рядом будут только надежные и любящие люди, а каждый новый день приносит радость и вдохновение. Крепкого здоровья желают тебе, счастья и благополучия. Пусть этот год будет самым счастливым. Подписалась вся семья Крюковых. На этом пока прервемся. Начало положено. Расскажу еще о том, что если у вас нет на ближайшие выходные, которые уже совсем скоро, никаких планов, то рассказываю, что необходимо сделать. Отправиться в Измайловский Кремль. Там пройдет городской фестиваль «Русский продукт», на котором можно будет сделать красивые снимки в атмосферной фотозоне, выиграть какой-нибудь приз и посмотреть, как пекут блины в настоящей русской печи. Без возрастных ограничений фестиваль понравится и взрослым, и детям. Что ж, мы на этом движемся дальше. До конца текущих 60 минут пишите. Координаты я вам уже рассказал. Ну а прямо сейчас слушаем Юлию Михальчик «Девушка простая».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Хотела бы передать привет своей сестре Маше, родителям Маркиной Натальи, бабушке. Хочу заказать песню Николая Баскова. Спасибо, «Радио Дача».

Возвращаемся в наши соцсети. Здесь уже накопилось огромное количество ваших приветов и поздравлений. Вера, например, пишет, что их маленький, но дружный коллектив Лимес поздравляет всех с скорым завершением рабочей недели. И она передает большой привет Наталье и Светлане. Отдельно желает им скорейшего выздоровления. Мы по ним очень скучаем и ждем их с нетерпением на работу. Конечно, когда нужно выполнять за двух не пришедших коллег работу, по ним особенно сильно скучаешь. Понимаю вас, Вера. Далее Лариса хочет напомнить Дмитрию Олеговичу про его обещание. Неделя уже заканчивается, завтра последний день, а на карте все еще пусто. Дмитрий Олегович, обещание нужно выполнять. Не подставляйте всех мужчин. Вы чего? Прекрасной девушке в белом Вольксвагене дальше с номером 360 отправляется привет от Евгения. Они вместе стоят в пробке. Точно слушает нас девушка, потому что Евгений говорит, у нее открыто окно. Я сзади на черной Хонде. Маякни, если услышала. И такое тоже может быть у нас, друзья. Любые сообщения с содержанием, которое вам придет в голову, цензурным исключительно, принимаются. Чем интереснее, тем больше шансов, что оно прозвучит в прямом эфире, который продолжим, естественно, с вашими сообщениями. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, прямо на стене. Опубликован специальный пост, комментарии открыты. Не забывайте про мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Дачный час.
1: Свежая подборка ваших писем уже готова. Отправляю прямо сейчас. Делайте громче. Возможно, там есть что-то и для вас. Екатерина, доброго дня пожелала всем слушателям. И хочется всей компании под названием «Природоведение и школа» передать привет ей. Мы сделали, надеюсь, получено. Борису привет от Дианы. Она благодарит за поддержку и правильный совет. Всем бы таких мужчин. Твоей жене очень повезло. Привет. Анютке тоже в конце добавила Диана. Ну, благо они знакомы. Видимо, это не какой-то подкат. Колян отправляет привет Надежде Тимуровне. Пишет, что соскучился, как и все коллеги по ее выпечке. Порадуйте завтра. Будьте так добры. А сегодня можете уйти пораньше. Мы прикроем. Вот такая командная работа. Это то, что нужно, я думаю, в любом коллективе. Что ж, на этом прервемся. Вернусь к вашим текстовым приветам и поздравлениям чуть позже. Напомню координаты. Писать можно в группе ВКонтакте. Прямо на стене есть специальный пост. Комментарии к нему открыты. И мессенджер Макс также работает. Заказывать песни можно только по номеру в Москве. 8-495-995-2555.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я звоню с города Абинск, Краснодарский край. Я хочу передать привет своей любимой бусинке Людмиле. Я люблю очень сильно ее, своих детенышей. Русланчика, Марию. Хочу для них поставить песню группа «Браво». Спасибо, «Радио Дача». Огромное спасибо.

0: Удачный час.
1: Как и было обещано, возвращаюсь к вашим приветам и поздравлениям в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Здесь Ольга оставила поздравления для Надежды и Ивана Безлепкиных с годовщиной свадьбы вас. Они вместе уже 4 года, воспитали троих детей. Это вау, это ничего себе, достойно аплодисментов. Вам желают, Надежда и Иван, здоровья, естественно, счастья, семейного благополучия и долгих счастливых лет жизни. Далее Юрий передал просьбу Насте и Владу сказать, чтобы они жили в любви, взаимопонимании, и пусть не ссорятся по пустякам. Это действительно ни к чему. Ребята, жизнь не так коротка, давайте проводить ее дружно. Семья Волковых из Москвы поздравляет своего кума и крестного Павла Ушакова с днем рождения. Всего самого наилучшего желают вам. Успехов, здоровья крепкого и солнечных улыбок. А также Марина поздравляет свою любимую доченьку Алену с днем рождения. Ей сегодня 9 лет. Будь здорова и счастлива, доченька. Мы тебя очень сильно любим. На этом прервемся ненадолго. Продолжу читать ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте и мессенджера Макс, а также ставить ваши музыкальные заявки. Делать их можно только по номеру в Москве. Напоминаю, циферки 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я живу в городе Химки. Работаю на 39-й подстанции города Москвы. Вот сейчас мы на смене. Хотел бы передать привет своему напарнику, фельдшеру Владимиру Жаднову. Он сегодня, как говорится, первый день из отпуска. Вот хотелось бы, чтобы прозвучала для него какая-нибудь хорошая песня. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Снова ваши приветы и поздравления. Быстренько еще несколько зачитаю. С переездом долгожданным и таким мучительным Юлию поздравляют подруги. Желаем тебе счастья на новом месте. С новым образом, к которому так давно стремилась Ларису, поздравляют ее друзья. И привет всем своим коллегам отправляет Антон. Желает легкого рабочего дня. Я для этого постараюсь. И подмигивающие смайлики оставил. Напоминаю, что вы можете тоже присылать в прямой эфир ваши приветы и поздравления с помощью мессенджера Макс, а также в группе ВКонтакте, и заказывайте песни по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама.
3: Расскажи мне,
2: встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене Арена КТЗ состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Мария. Я звоню из города Черкесска. И хочу поздравить Рахмееву Валентину Викторовну с днем рождения. Пожелать ей хочу счастья, здоровья, удачи в ее делах. Пусть все у нее будет хорошо. И поставьте для нее песню в исполнении Таисии Повалий. Спасибо, «Радиодача».

Как всегда, с 12 до 13.00 ежедневно здесь в эфире «Радио Дача» вы делаете эфир своими приветами, поздравлениями и любыми другими сообщениями, отправлять которые можно в группу ВКонтакте или мессенджер Макс. Давайте свеженькие прочитаю. Даша пишет, что они живут на даче вместе с Павлом Ломакиным. Это интересный выбор. Сегодня будем отмечать его день рождения. 36 лет, Павел, поздравляем. Позвали друзей, рассказывают, крошат салаты, готовят плов. Паша, с твоим днем рождения тебя все поздравляют. Ты необыкновенный мужчина со званием майора. О, это серьезно. Скейтом и китайским чаем в руке. Необычный набор. Разносторонний мужчина. Павел, оставайся собой и пусть наша дача цветет так же, как и мы в душе. Далее рассказывают, что приобрели билетики на фестиваль «Удачные песни» и очень рады этому, что наконец получится вместе провести время. Подписались Эльвира, Жанна, Таня, Миша, а также Вика и Саша. Вы тоже, кстати, можете это делать. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Следом поздравления с днем рождения отправляются Егорке от всех его родных и друзей. Расти таким же прекрасным, замечательным, здоровым и жизнерадостным. Мы присоединяемся ко всему вышесказанному и движемся дальше. Еще одну последнюю порцию ваших приветов и поздравлений успею озвучить. Пишите, а также заказывайте песни по номеру в Москве 8 495 995 2555.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песню группы «Подиум» «Танцуй, пока молодая».

0: Точный час.
1: Финишная прямая удачного часа. Как и обещал, ваши последние приветы и поздравления. Федор отправляет привет Наталье и Лене. Пишет, что все сделал, что они просили. Теперь дело за ними. Конечно, вот такие секреты очень интересно. Было бы любопытно узнать подробности. Пишите их обязательно, друзья. И тогда удачный час будет намного интереснее. Также в мессенджере Макс поздравляет. Для своего супруга оставила Наталья. Пишет, что он лучший мужчина в жизни. Она желает ему оставаться таким же. Любить меня, написала Наташа. И всем желает легкого завершения дня и рабочей недели. На этом, пожалуй, мы приостановим сегодняшний удачный час. Завтра он непременно вернется. В то же время с 12 до 13.00 не пропустите.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
7: Ай-яй-яй.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Удачный час.
6: Здравствуйте, Радио Дач. Меня зовут Ирина, я звоню вам с города Апрелевки. Доченька моя, я тебе желаю, чтобы для тебя все дороги в жизни были открыты, чтобы ты никогда не плакала, всегда улыбалась, любила жизнь и желаю твое удовольствие. И для тебя песня, группа Fast Family. Спасибо, Радио Дача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 13.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, подчеркнув, что у нашей страны есть опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов, и она его обязательно повторит. Также Владимир Путин отметил, что для улучшения ситуации нужны изменения в общественном сознании и соответствующая информационная политика. Президент сообщил, женщины в России считают возможным и целесообразным иметь первого ребенка в 29 лет. И часто после этого у них уже не хватает времени на второго ребенка. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, заявил Владимир Путин, сообщив, что контакты продолжаются прежде всего по линии спецслужб, пишет РИА Новости. Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва благодарна всем, кто пытается внести вклад в решение ситуации. Но договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: Как будто бы сроки горели, дедлайны приближались, и поэт решил вот так завершить текст этой песни. Да, ди-да-дам, ди-да-дам, ди-да-дам. Еще проще делать эфир здесь, на радио «Дача», потому что в моем распоряжении исключительно лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Очень скоро запущу к вам в динамике дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Также подоспеют группа «Любэ» и «Натали». Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов тепла, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: шикарный дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Их композиция называется «Happy End». Счастливый конец, если говорить по-русски, это всегда про финал рабочего дня однозначно. Он еще не скоро, но уже близится, и это радует непременно. Пролетят оставшиеся часы незаметно, если оставаться рядом с приемником, настроенным на нужную волну. Для этого будьте с нами на радиодаче, всегда хорошо помните об этом. Через пару коротких минут запущу ваши динамики, Наташу Королеву, также подоспеет Зайнаб Махаева и Иванушки Интернешнл. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
1: встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты! Будет жарко! Билеты в кассах города. 16+.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую!
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
8: Звук поставим.

0: чтобы ничего не гибло на вашем садовом участке. Я думаю, многие в курсе, но для тех, кто не знает, напомню, необходимо слушать рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Там полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». На этом своем последнем совете заканчиваю сегодняшний свой рабочий. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю легкого четверга и оставляю вас в надежных руках. Эфир продолжит Даня Борисов. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
9: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
8: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Я, Васёва Татьяна Петровна, хочу поздравить любимых Скрипкина Валерия Николаевича и Скрипкину Наталью Петровну с жемчужной свадьбы и пожелать им здоровья, счастья, всех благ. Мама, дети, внуки и родные близкие. И исполнить для них песню хорошую. Спасибо большое, радио «Удача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Южнокорейская вона по итогам августа укрепила свои позиции на валютном рынке. По отношению к доллару ее курс вырос почти на 3,5%, следует из биржевых котировок. А вот курс рубля вернулся к более комфортным для российской экономики показателям, снизившись почти на 7%. Российские маркетплейсы начали принимать цифровые рубли. Электронные деньги дополняют наличную и безналичную формы оплаты. С 1 сентября цифровой кошелек можно открыть в дюжине крупнейших банков. Более 50 тысяч калужан примут участие в дистанционном голосовании в сентябре. Также продолжается прием заявлений о голосовании по месту нахождения. На данный момент о своем намерении проголосовать по месту пребывания сообщили около 1000 жителей региона. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 75 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 60 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: забавную шутку в интернете. Мы проснулись сегодня вместе. Я и мой осенний психоз. В случае с Прасковьей проснулась она и ее осенняя депрессия. Погода в столице намекает, что пора бы сбавить обороты, умерить пыл и погружаться в некоторую спячку. Надеюсь, что музыка «Радиодача» противоположную вещь в вас творит, заставляет улыбаться, радоваться жизни и наслаждаться этим четвергом. Проведем его вместе. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня. Скоро поставлю хиты группы «Кармен», Хабиба и Стаса Михайлова здесь, на «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов тепла, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.
2: Там было другое солнце, другая совсем трава. Там птицы, свернувшись кольца,

0: Настоящая пятничная песня в эфире радиодачи. Это Татьяна Буланова и Светлана Лазарева с застольным хитом «За нас красивых». Уверен, не в одну пятницу этого года эта песня звучит практически в каждой квартире, где собираются две подруги, которые давно не виделись, обсуждают, что у них в жизни произошло, и наслаждаются такими классными хитами. У нас их еще много впереди. Скоро послушаем Михаила Шуфутинского, Эдуарда Хиля и много других любимых артистов радиодача.
1: Реклама. Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая. Ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Когда горят костры и рябин, сегодня и день, когда нам расстаться пришлось. Хорошо, что с Михаилом Шуфутинским мы не прощаемся. Скоро встретимся 26 сентября в Лайф-арене на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни». Он там исполнит парочку своих знаковых хитов. Еще придут поздравить радиодачу с 20-летием. Полина Гагарина, Филипп Киркоров, группа «Комбинация» и еще более 20 любимых артистов радиодачи. Ждем и вас среди зрителей. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.ру. РФ для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: «Удачные песни».
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Олег Газманов.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Полина Гагарина.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
13: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
12: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
9: Радио «Дача» представляет.
14: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
15: Не может быть, здесь все монстры!
14: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
16: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
15: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
14: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кудидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
18: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
17: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
17: Скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
17: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я из города Москвы. Хочу передать привет моей любимой девушке. Ее зовут Елена. Я ее очень сильно люблю. Дорогая моя, я тебе желаю здоровья, любви, счастья. Со мной долго и счастливой. И прошу заказать веселую песню группы «Дюна». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Экология. 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры. 8-кратный обладатель золотого мяча принял решение расстаться со сборной Аргентины. В составе национальной команды Месси отыграл 20 лет и стал победителем чемпионата мира в Катаре. В России заработали новые правила техосмотра. Регламент направлен на усиление контроля за операторами ТО, чтобы пресечь выдачу диагностических карт без фактической проверки автомобиля. Также с сентября вводится обновленный расчет стоимости запчастей по ОСАГО. Около 6 тысяч абитуриентов приступили к обучению в вузах региона. Лидером молодежных предпочтений остается Калужский университет, в который поступили 1300 человек. 500 из них – это иногородние студенты. Также вуз выбрали около полусотни иностранцев. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 75 копеек, единая европейская валюта – 100 рублей 60 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: убегать от трудностей – совсем неверное решение, друзья. Их нужно возникающие проблемы решать, а не стараться куда-то там улететь, убежать или уплыть от них. За разговором кроется истина, и, быть может, всего пары слов решат вашу проблему, а вы даже не знали, насколько это может быть просто. Следуем, не следуем совету из хита «Студио», никуда не улетаем, остаемся вместе и слушаем хорошую музыку в эфире «Радио Дача». Скоро Наталья Синчукова, Люся Чеботина и Сергей Трофимов.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов тепла, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

накатим много танцевальных хитов завтра вечером, друзья, в программе «Диско Дача». Это наш марафон танцев, который помогает встречать выходные правильно, в бодром расположении духа. Присоединяйтесь к нашему импровизированному танцполу, и вы приглашаете друзей, родных, всех близких, и вместе зажигаете под лучшую танцевальную музыку «Радио Дача». Далее нас тоже динамичные хиты ждут. Послушаем композиции Татьяны Анциферовой, Славы и Андрея Губина на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Отвечая на вопрос Татьяны Анциферовой из хита «Ищу тебя», зачем нам эта любовь? Еще Лев Толстой ответил, сказав: «Без любви жить легче, но без нее нет смысла жить». Мне кажется, отличная мысль, друзья. И вообще, человек — существо, которое было создано, кажется, чтобы находиться в вечном поиске. Любви ли, себя, хорошей работы или, быть может, большого достатка. Но каждый из нас идет за какой-то целью и должен продолжать этот путь. Ведь кто, если не вы? До финала часа кто, если не вы, закажет песню в рубрике «Удачный момент». До этого послушаем хит Николая Баскова на радио «Дача». Никуда не уходите.
1: «Дачные объявления». Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на

0: песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
2: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полетаева Марина. Я звоню из города Москвы. Передаю привет Татьяне Артамоновой. Желаю удачи, успехов в учебе и работе. Поставьте, пожалуйста, песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Московское время 16:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Нефтеперерабатывающие заводы в России ремонтируют достаточно быстро. Оставшиеся 10% НПЗ восстановят в самое ближайшее время. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент также отметил, что с дефицитом топлива можно бороться двумя способами. Развивать системы ПВО и наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В продолжении выпуска. По словам Владимира Путина, российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, а денежно-кредитную политику нельзя назвать слишком жесткой. Президент добавил, что уровень реальных зарплат в первом квартале текущего года увеличился на 6,3%. Премьера документального сериала Александра Цыпкина и Анастасии Приц «Мастер о людях рабочих профессий» стартует сегодня, 3 сентября. В центре сюжета – колледжи и техникумы проекта «Профессионалитет», где готовят востребованных специалистов. В каждом выпуске Александр Цыпкин вместе с юным сведущим, блогером или артистом знакомятся с героем, проводят с ним рабочий день и пробуют выполнить реальную профессиональную задачу. Также зрители увидят, как устроено обучение – мастерские, лаборатории, практика. В студийных локациях Анастасия Приц пообщалась с Павлом Деревянко, Дарьей Мороз, Михаилом Лобковским и другими экспертами. Вместе с ведущими они размышляют о выборе профессии, призвании и о том, что делает человека мастером. Сериал создан при поддержке Института развития интернета и ОНО «Национальные приоритеты». Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Песня, которая принесла Юлии Михальчик широкую известность. «Лебедь белая», где она встает словно птицей, на крыло звучит в эфире «Радио Дача». Еще много знаковых хитов на подходе. Нас ждут встречи с композицией Стаса Михайлова, участника юбилейного фестиваля «Радио Дача. Удачные песни» группы «Гостей из будущего», и еще одного участника удачных песен в этом году, Михаила Шуфутинского. Никого не пропустите на «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов тепла, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Уверен, девочка весна, девочка любовь найдется среди слушателей радиодачи. Стоит только Стасу Михайлову объявить какой-нибудь кастинг на эту позицию. Классную песню любимого артиста, участника юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» слушали только что. Продолжим четверг в ритме песен «Иванушек Интернешнл», группы «Сливки» Александра Буйнова на радиодаче. Далее.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня о том, что с любимым человеком хорошо в любом месте. Главное быть вдвоем, наслаждаться компанией друг друга и дарить друг другу потрясающие чувства. Пусть сегодня и вы встретите своего ненаглядного или свою ненаглядную, и как можно скорее эта встреча произойдет. А рабочий день поскорее канет в лету, и мы будем уже готовиться к пятнице, к самому ненапряжному рабочему дню недели. До этого много хорошей музыки послушаем. До финала часа не пропустите удачный момент, рубрику, где мы исполняем ваши заявки, а также песню Виктории Дейнека.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
12: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
11: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой. Предсказать для нее песню Андрея Губина «Все девушки как звезды». Анечка, моя любимая, я очень по тебе скучаю и жду тебя скорее домой. Вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: страна.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
7: Радио Дача.
8: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры. Восьмикратный обладатель золотого мяча принял решение расстаться со сборной Аргентины. В составе национальной команды Месси отыграл 20 лет и стал победителем чемпионата мира в Катаре. В России заработали новые правила техосмотра. Регламент направлен на усиление контроля за операторами ТО, чтобы пресечь выдачу диагностических карт без фактической проверки автомобиля. Также с сентября вводится обновленный расчет стоимости запчастей по ОСАГО. Около 6 тысяч абитуриентов приступили к обучению в вузах региона. Лидером молодежных предпочтений остается Калужский университет, в который поступили 1300 человек. 500 из них – это иногородние студенты. Также вуз выбрали около полусотни иностранцев. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 75 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 60 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
8: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
8: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Не берет трубку, она наверняка наслаждается дачным плейлистом «Радиодача» в эфире Муз-ТВ. Ведь там каждого зрителя ждет шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Немножко продляем летнее настроение при помощи любимых песен. Присоединяйтесь к просмотру нашего плейлиста и вы каждый четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 по московскому времени. Ну и в эфире «Радиодача» далее тоже солнечные песни не пропустите в исполнении Димы Билана, Натали и многих других любимых артистов «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов тепла, днем 19-21. Хорошо там, где есть «Радиодача».
1: «Радиодача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
2: Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем

0: Дима Билан просит дать ему некое обещание в эфире радиодача. Наверное, обещание, что мы будем наслаждаться его песнями еще очень-очень много лет. Думаю, даже просить об этом не нужно. Дима написал столько классных песен, таких грандиозных, что они еще не одно поколение будут радовать. Тому пример песня «Я твой номер один», которая недавно обрела практически вторую жизнь, получила новый виток популярности благодаря коротким видео в интернете. И таких примеров у нас еще очень много. Как и хитов на подходе, скоро Анжелика Варум и Алла Рид на радиодаче. Никого не пропустите.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Весь день в столице сегодня было хмуро, пасмурно, промозгло прям-таки. А вот сейчас солнышко вышло, и на душе как-то хорошо стало, и кажется, что уже и не осень вовсе за окном, а какой-то обычный летний вечерок, немножечко прохладный. Поэтому не обязательно в сентябре кружиться под осенний джаз, можно и под зажигательную летнюю музыку в танец с кем-нибудь отправиться. Я вот так и сделаю. Отправляюсь танцевать, вас оставляю в компании Марии Федоровой, и всем желаю отличного завершения дня в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пауза. Сбербанк.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Радиодача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
10: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
11: Не может быть, здесь все монстры.
9: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Звоню из Великого Новгорода. Я хочу передать всем новгородцам, ну и гостям нашего города привет. И для себя лично поставить песню Татьяна Василенко. Я всем желаю приятного вечера и приятного настроения, чтобы все у всех было хорошо. Спасибо вам большое, радио «Дача».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В Москве 18.00, до фестиваля «Удачные песни» осталось 23 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, подчеркнув, что у нашей страны есть опыт улучшения демографической ситуации после 90-х годов, и она его обязательно повторит. Также Владимир Путин отметил, что для улучшения ситуации нужны изменения в общественном сознании и соответствующая информационная политика. Президент сообщил, женщины в России считают возможным и целесообразным иметь первого ребенка в 29 лет. И часто после этого у них уже не хватает времени на второго ребенка. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, заявил Владимир Путин, сообщив, что контакты продолжаются прежде всего по линии спецслужб, пишет РИА Новости. Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва благодарна всем, кто пытается внести вклад в решение ситуации, но договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачные песни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Расскажи мне, доля. Встречайте! Моя. Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене Арена КТЗ состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче артист, который свою первую песню написал в 11 лет и все эти годы радует новыми хитами. И, конечно же, примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни» Владимир Пресняков. Фестиваль состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И Владимир Пресняков придет со своими звездными коллегами. Среди них Григорий Лепс, Юлианна Караулова, группа «Комбинация», Денис Клявер и еще более 20 артистов. Будем вместе отмечать 20-летие радиодачи. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее в эфире. Радиодача. Слушать будем Юрия Антонова, Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и Рому Жукова уже совсем скоро.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вы знали, нет, находится в Швейцарии. Длиной она 3,5 километра и насчитывает 11 674 ступеньки. Обычно эта лестница закрыта, но открывается раз в год ради соревнования по скоростному восхождению. Победители есть и призы, наверное, хорошие. Мы же по прямой движемся далее, покорять музыкальные просторы радиодачи. Слушать будем в ближайшие минуты Султана Лагучева. И после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Остаемся вместе.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я из Тамбова. Хочу передать привет Сергею Четырину. Ставлю для него песню «Серов, ты меня любишь». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Рекордный клад эпохи викингов нашли в Дании. Находку обнаружил на заднем дворе один из жителей полуострова. В кладе содержится более 700 серебряных предметов общим весом 18,5 килограммов. Жители страны недоедают рыбы. Сейчас на россиянина приходится около 23,5 килограммов рыбы и рыбных продуктов в год. При этом Минздрав рекомендует потреблять не менее 28 килограммов морепродукции. Причем россияне стали чаще выбирать более дешевую рыбу, например, минтай, а также рыбные полуфабрикаты. В связи с празднованием 250-летия учреждения Калужской губернии в областной столице произведут перекрытие дорог. В частности, 5 сентября с 10 утра и до 5 пополудни для движения транспорта закроют проезды в районе сквера Ленина. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 75 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 60 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Горгона. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радиодача с композицией «Дай 5». Кстати, есть мнение, что первую пятюню официально задокументировали в 1977 году во время игры в бейсбол. Так партнеры по команде порадовались победе. Потом этот жест забрали себе баскетболисты, и со временем его стали использовать не только в спорте, а что удобно, дал 5, и даже настроение как-то поднялось. За настроение этим вечером отвечает «Радиодача». Слушать будем любимые хиты в исполнении Марины Федункив, Леонида Агутина и «Рады рай» уже совсем скоро. Хорошего всем вечера.
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
1: встречай!

Осень началась, а дачный сезон продолжается, и мы на Радио Дача уверены, что он по-прежнему должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или что-то приятное написать, как это сделал Игорь. Пишет: на даче шашлык получается всегда вкусным, потому что готовишь его с душой и под хорошую музыку. Что есть, то есть. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дачи» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы же вам отправляем тоже партию хорошей музыки. Будем слушать Михаила Боярского и Николая Баскова уже совсем скоро.

0: эфир всегда наполнялся отличной музыкой. Слушать в ближайшие минуты будем Полину Гагарину на радио «Дача». И после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Всем классного вечера желаю. Мария Федорова с вами, обнимаю.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире радио «Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте радио «Дача».
3: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
5: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Ведь

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Амелина Анастасия. Я хочу заказать у вас песню Димы Билана, а также передать привет участникам «Большой перемены» в Иваново. И особенно моей подруге Соне. Всем хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

В эфире «Радио Дача». Привет или поздравления в свой адрес. Напомню, что все будет в финале часа. Одну из ваших заявок обязательно исполним в рубрике «Удачный момент». Главное, запомните наш студийный номер телефона, московский 8495-995-2555. Набрав эти цифры, дозвонившись до нас, можно передать привет или поздравление дорогому человеку. И песню тоже заказать можно. Мы будем всегда рады принять от вас заявку. И не менее рады будем поставить в эфир классные хиты. Далее на «Радио Дача» композиция Татьяны Булановой, Ирины Круг и Нюши. Уже совсем скоро Мария Федорова. С вами приветствую всех.

0: Как говорится, любую шутку, даже самую хорошую, стоит употреблять умеренно, как соль. Это сказал однажды мудрец по имени Пифагор. Между прочим, дело сказал, а то иногда можно устать от чужих шуток и от своих тоже. Далее музыка, от которой не устаем. Это любимая музыка на радио «Дача». Слушать будем Инну Маликову, ансамбль «Новый самоцвет», и Михаила Шуфутинского, и Олега Газманова. Всем приятного вечера желаю.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Обычная картина для осени в школе. На занятиях обычно никто ничего не знает. В голове отголоски лета. Но на адаптацию неделька есть. А потом все, вливайтесь. И школьники, студенты, их родители. Хоть вы в свое время уже отучились, но помогать тоже надо. Мы будем тоже вам помогать проводить этот вечер душевно, хорошо и музыкально в компании «Радиодача». Послушаем совсем скоро Дмитрия Маликова. И заявку исполним в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.

0: 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Киллиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Кусы. Меня зовут Володя Пенчухов. Передаю привет Ивану Ломакину. С днем рождения. Поздравляю его. Желаю здоровья, денег и всего самого наилучшего. Заказываю для него песню «Романы». Любую. Спасибо, радио «Дача».

Юбилей 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На юбилейном фестивале удачные песни. Будем петь и танцевать в компании любимых звезд эфира. Среди них Андрей Державин, группа «Фабрика», Кайметов, Николай Басков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И продолжаем наслаждаться этим сентябрьским вечером. Будем слушать любимые хиты Андрея Губина, Зайнаб Махаева и Димы Билана. Мария Федорова с вами. Всех приветствую.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

женщины и плачут чаще мужчин. Это помогает нам разряжаться эмоционально и жить чуть дольше. Это группа «Бис» на радио «Дача» с композицией «Таня, не плачь». Далее будем слушать Ольгу Бузову и группу «Любэ». И чью-то музыкальную заявку обязательно исполним в финале часа в рубрике «Удачный момент». Вот будет повод улыбнуться. Всем отличного вечера желаю. Будем вместе.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Для того, чтобы мы с вами перевернули календарь, взглянули на 3 сентября и не забыли поздравить всех причастных с днем рождения. У кого-то точно сегодня должен быть праздник. И будет много музыки на Радио Дача. Совсем скоро послушаем группу «Иванушки Интернешнл» и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Всем классного сентябрьского вечера желаю.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
3: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
4: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
3: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, наш любимый радио «Дача». Звонит вам Федор из города Раменское. Хочу передать привет своей семье, своей любимой жене. Сказать, Зайушка, очень сильно тебя люблю. Еду домой и заказываю песню «Аэропорты». Спасибо, радио «Дача».

Александра Мелом исполнилось 25 лет, написала ее Вика Воронина. И поняла, что пришла популярность, когда однажды с мамой, будучи 18-летней девочкой, стояла на остановке и услышала, что песня играет в маршрутке. После песня звучала уже на всех радиостанциях страны. И сейчас мы ее с удовольствием слушаем на радио «Дача», как и всегда. Все меняется, время меняется, люди меняются, а песня остается. И еще очень много родной сердцу музыки ждет вас далее на радио «Дача». Послушаем Александра Шевченко, группу «Интонация» и группу «Руки вверх». Всем приятного вечера!

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: На радиодаче одна из свежих песен Михаила Шуфутинского, композиция «Последний полет». Еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, изучайте. И завтра не пропустите премьеру недели в эфире «Радиодача» в хит-параде «Горячая десятка». Запремьерим новую песню Ирины Дубцовой. Композиция называется «2007». В 7 вечера по московскому времени завтра. А в ближайшие минуты насладимся хитами, которые уже давно в нашем сердце. Это речь про песни Анжелики Варум, группы «Мираж» и певицы Славы. Отличного настроения вам!
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: артисты, романтики в свое настроение, под капли дождя можно немножко погрустить, помечтать, может быть, стихотворение написать, а таксисты тут все совсем по-другому. Чем сильнее дождь, тем выше тариф. Едем дальше в компании «Радио Дача». Будем наслаждаться классными песнями Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и группы «А-студио». И обязательно в финале часа исполним заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
2: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Евгений, город Смоленск. Хотел бы передать привет своей жене Марине. Сказать: Марина, я тебя очень люблю, нежно, крепко обнимаю. И также другу Сергею Захаренко, который меня сейчас слушает. Сережа, тебе тоже большой привет, не скучай. И спасибо, радио «Дача», отдельно за хорошие душевные песни. И пусть для меня специально прозвучит песня Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

Мы любим Арину Дубцову за ее красивые песни, за ее острый ум и умение правильно подобрать нужные слова. Завтра, кстати, насладимся ее новинкой, композицией 2007. Представим эту песню в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача» в 7 вечера по московскому времени. А в ближайшие минуты с удовольствием будем слушать нетленные хиты Наташи Королевой, Таисии Повали и диджея Грува. Все лучшее для вас на радио «Дача». Остаемся вместе.

принято считать, что самый сложный танец — это фламенко, и танцевать его умеет лишь тот, кто обладает чистым сердцем. Звучит красиво, романтично, и вполне, может быть, даже захочется научиться танцевать такое. Артур Пирожков с композицией «Само собой» на радио «Дача». Далее, само собой, любимая музыка вас ждет. Слушать будем Андрея Миронова, Люси Чеботину и Сергея Чумакова. Хорошего всем вечера желаю.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой-нибудь.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
1: Это радио «Дача».

0: придут поздравить нас девушки из коллектива. 26 сентября в Лайф-арене в Москве выступят на юбилейном фестивале «Удачные песни», приуроченном к 20-летию радио «Дача». Ждем с нетерпением. И ждем отличную музыку. Впереди хиты Николая Баскова и Алисы Мон и заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». И я с вами попрощаюсь буквально до завтра, а вас оставлю в уютной компании Ивана Никитина. Всем пока, чудесной ночи, Мария Федорова, радио «Дача».
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
3: Что?
2: А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
1: 26 сентября 2026 года.
4: Москва, Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
4: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

любить друг друга всю жизнь, это уже чересчур, потому что сами сомневаются, что выполнят обещание, а другие готовы даже венчаться, потому что полностью уверены в своем выборе. Но, по-моему, если ты не готов ради любимого человека на все, значит и нечего тратить время друг друга. С пожеланием любви на всю жизнь, дуэт «Диджей Слон» и «Ангел А» на радио «Дача». В студии с этого момента Иван Никитин. Всем говорю привет! И как же я соскучился, друзья. Скоро «Тим любви» продолжит молодой, красивый, модный Хабиб. Послушаем.

А знаете ли вы, друзья, скоро из Москвы в Санкт-Петербург мы с вами будем добираться за 2 часа и 15 минут со скоростью 400 километров в час. Ура! Это же почти как до дальних городов Подмосковья. Только себе представьте, уже к 28-му году хотят построить первую высокоскоростную ЖД-магистраль. Ну что ж, можно сказать, Денис Майданов и Татьяна Буланова приближают нас к мечтам быстрого сообщения. Это замечательно, друзья. Ну что, продолжаем слушать самую лучшую музыку на радио «Дача». Скоро вспомним о школе. А как о ней забыть, если сезон только начался?

0: Пусть душа не плачет и не расстраивается. Дождя сегодня, 4 сентября, не будет. По крайней мере, в Москве точно. Будем наслаждаться теплой 20-градусной погодой и готовиться к выходным. Надежда Кадышева и премьер-министр. Всепогодный дуэт на радио «Дача» только что в нашем эфире. Дальше тоже не будем терять время и валять дурака, как некоторые. А лучше послушаем хит Олега Газманова. Буквально через минуту.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам с Воронежской области, села Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усю Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню Юрия Визбора. Спасибо, радио «Дача».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: В Москве час ночи. С вами Радио Дача.

0: Нам еще далеко, но это, разумеется, не значит, что о любви мы больше говорить не будем. По-моему, звездам российского, да и мирового шоу-бизнеса только дай поговорить о любви. Главная тема, у которой нет ни начала, ни конца. С певицей Максим летаем на волнах радиодачи, а уже скоро Дмитрий Маликов со своим мастер-классом комплиментов любимой.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Чего нам ждать дальше?» ответит группа «Мираж». Уже поставил ее для вас в плейлист. Ну а пока попытаемся разгадать аллегорию певицы Алсу. Что же такого интересного должно произойти в наступающий день? Иван Никитин у микрофона «Радио Дача». Разгадываю звездные загадки вместе с вами, чтобы побороть сон.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.
2: Звук поставим на

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: таким убаюкивающим ритмом точно можно незаметно уснуть. Но только, разумеется, дома, а не где-нибудь в поездке или за рулем. Всегда на седьмом небе от счастья. Лично я, когда слушаю хиты Кати Лель, чего и вам желаю, друзья, чем бы вы сейчас не занимались. Далее послушаем хит Валерия Сюткина. Ну, там вообще просто какое-то колдовское сумасшествие будет. Друзья, узнаем поподробнее совсем скоро, буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, Радио «Дача».

0: А помните, раньше еще конкурс был такой жуткий на вечеринках: узнай любимую по голосу, потом по руке, а потом еще и по коленке. И пошло, и поехало. Так и до ревности довести себя можно. Как хорошо, что те неловкие времена и минуты прошли. Иван Никитин вместе с вами только что слушал самый узнаваемый хит группы «Корни». Ну а скоро посмотрим на часы вместе с группой «Монокини».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: ночь на дворе, за окном московской студии радиодача кромешная тьма. Поэтому можно так уж прямо и не голосить сейчас на всю страну, ну а просто нежно обнять друг друга. Татьяна Куртукова с уже народной хороводной песней на радиодаче. Впереди хит группы «Чай вдвоем», который расскажет о том, что можно прошептать прямо сейчас любимой на ушко.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Друзья, проверил информацию. Действительно, под джаз танцуют. Причем джаз настолько многогранная музыка, что танцы могут быть и медленными, и даже энергичными. Примерно как в фильме «Афоня» на танцплощадке. Анжелика Варум только что обогатила наши танцевальные познания на радио «Дача». Впереди рубрика «Удачный момент». Как всегда в конце часа мы с удовольствием ставим песню от вас и, конечно же, дарим время в эфире для важных слов. Звоните по нашему московскому номеру 8495-995-2555.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что?
6: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что?
6: Какие там артисты будут?
7: Серьезно?
6: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любимая хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.